0: Легенда днева на 80-ки.
1: О, Рекс, си лачен? А би натура ветал хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, грема их искат у трговино косматински у Домжалах.
0: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.